0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 23
3: августа.
1: Августа.
4: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: тупик!
1: Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 23.
0: 23.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми микробами я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый.

we came from distant space.

we came from distant space.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 23.
2: 23.
0: Августа.
2: Августа.
3: В Москве 9 часов утра.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио.

вода, время. Это вайбовый ландшафт. Вайбовый. Не унывай, мой друг. Хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода. Время. Чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

Thank you.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Не убиться бы.
3: Приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берег.

0: 23
1: августа.
0: Августа.
2: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 23
3: августа.
4: Августа.
5: 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 23.
3: 23.
0: Августа.
3: Августа.
4: Передаем сигнал!

0: Короче, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио Анонимус. Мы доставляем.

0: 23 августа.
1: Августа.
2: Делай раз, делай два, делай три, на часы посмотри, на часах 16.

0: Сегодня.
1: 23.
2: 23.
0: Августа.
1: Августа.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Я и ты одна компания.
1: Ты и я одна компания.
2: Радио «Анонимус».

0: 23
1: августа.
2: Августа.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Радіо цікаве.
1: Копають в літаргію. Вони избегают трудностей і погружають себе в мир, где все под контролем, где они находятся под защитой сначала матери, затем учительницы и наконец. Литургия. Они избегают трудностей и погружают себя в мир, где все под контролем, где они находятся под защитой сначала матери, затем учительницы и, наконец, государства. Однако, как сказал Андрі Жид, человек не может обнаружить новые океаны, если не имеет смелости потерять из виду берег. Поэтому сейчас мы поговорим о том, как обрести эту смелость. Однако прежде взглянем на психологию вечного мальчика. В первую очередь ему не хватает решительности. Часто он проводит свое бытие, утопая в фантазиях, перебирая сотни и тысячи вариантов потенциального успеха. Фон Франц называет это вечным переключением. Он начинает одно дело, потом переключается на другое, затем на еще одно и так далее. Порой все дела заканчиваются у него в голове, даже не начавшись. Он все время что-то планирует, но никогда до конца не приступает к исполнению своих планов. Иными словами, вечный мальчик не связан и не стремится связать свое существование с чем-то одним. Перспектива выбора, который нельзя повернуть вспять, пугает его. Ему нравится соблюдать статус-кво до тех пор, пока правильное решение не придет откуда-то из внешнего мира. Он оправдывает свое бездействие тем, что еще не пришло время, и забывает, что только он определяет, когда оно придет. Однако неспособность выбрать свой путь – это лишь симптом. Главная проблема заключается в том, что вечный мальчик не считает внешний мир достойным своего внимания. Все перспективы он подсознательно сравнивает с райским коконом материнской заботы, и, конечно, ничто не может сравниться с этим чудесным миром. Сравнивая грубую реальность с идеальным миром детской беззаботной жизни, он начинает искать оправдания, почему то или иное дело недостойно его внимания, и, разумеется, очень быстро их находит. Однако однажды перед ним все же встанет выбор, и он либо упадет в бездну слабости, либо начнет свой путь в мужество и высшую форму бытия. Этот путь сложен и тернист, особенно для того, кто проходит его в одиночестве. На нем мальчику предстоит отбросить свои детские иллюзии, принять реальность такой, какая она есть, и понять, что даже в самых сумрачных ее уголках есть золото, ожидающее того, кто его найдет. Мальчик должен сам организовать и провести инициацию в мужество. Иными словами, он должен перерасти ребенка и стать героем. В отличие от подростка, герой с отвагой рвется в неизвестность, приветствует трудности и считает страх предвестником собственного величия. По мнению Юнга, путь героя начинается с работы. Без сознательного, дисциплинированного и систематичного труда огромные объемы подростковой энергии идут не в продуктивное русло, а забираются в еще незрелом уме. Молодой человек сталкивается сам с собой, и вся эта энергия не находит выхода, а лишь усиливает внутренние конфликты. Он спорит сам с собой и с миром, временами выплескивая агрессию на тех, кто меньше всего этого заслуживает. Труд же становится формой, в которой природная агрессия подростка обретает свой смысл. Работа – это что-то вроде якоря, который можно бросить во внешнем мире, чтобы выдержать внутренний шторм. Любой, кто занимался спортом, знает, какое спокойствие ума, какой эмоциональный штиль сопровождает нас после тренировки. Работа делает то же самое, но ее влияние гораздо глубже и систематичнее. Если эффект тренировки проходит через несколько часов, то работа проникает в самые далекие закоулки души и оседает в них надолго. В самом начале не так важно, какую работу ты будешь выполнять. Смысл в том, чтобы наконец сделать что-то тяжелое, тщательно и сознательно. Или, как сказал Антон Чехов, надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни. Первее всего следует беспокоиться о наличии труда, а не о том, нравится вам то, что вы делаете или нет. Труд должен рассматриваться как необходимость, как своего рода современная, щадящая и растянутая во времени инициация. Стоит относиться к нему с уважением, даже если вы работаете в Макдональдсе. Расценивайте работу как трансформационную силу, с уважением, достойным высшего дела. Именно это является главным фактором. Представляйте себе это как закалку, подготовку, как посвящение, как жизнь в лесу. Она неприятна, но необходима. Тот, кто недовольно и с презрением смотрит на работу, которую ему приходится заниматься вместо того, чтобы гордо принять это как вызов и сделать ее идеально, потакает своему детскому началу. Он похож на школьника, которому не нравится школа, и который даже не представляет, что его ожидает дальше. Воспользуйтесь этим, чтобы стать сильнее, чтобы воспитать в себе нечувствительность, а когда придет время идти дальше, молча уходите. Труд – это первый камень, установленный в фундамент того, что среди всех культур понимали под мужеством. Во-первых, независимость. Становление героя всегда начинается с личной автономии. Необходимо минимизировать зависимость от других мужчин, но, что гораздо более важно, от женщин.

Мальчики любят трав. Мальчики любят трав. Мальчики любят трав. Мальчики любят трапов. Трапов. Трапов. Трапов. Мальчики любят трапов за личико, любят за сиськи, за чулочки, за лифчики, любят когда

forever bare penis. I think I like you after all.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина, что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

возникающие в нелинейных системах структуры, имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики – автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

многократно пытались найти путеводную нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 24. 24.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве полночь.

0: давайте спросим у диджеев радио Non FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Non FM, мы работаем для вас.

Тимоте, Тимоте, Тимоте.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: давайте спросим у диджеев радио Non FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
0: Да-да-да. Радио Non FM, мы работаем для вас.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: 24.
2: 24.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

вместо обучения кадров позволяет выполнить важные задания по разработке направлений прогрессивного развития. С другой стороны,

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, охуел, ёпта, бля. Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон FM. Радио пацанское.